0: Jesus.
1: Hey DJ, where's the bass?
2: MFM, Dance Hit Radio.
3: Мы на баре, разрываем утышу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут в своих вибрате.